чухен, алар горенетан, айсеак мармарду эгитен, оскиро эта осен.